Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

ты с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто?

0: всегда по пути.
1: Кончились каникулы, южные закончились.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: можно.
1: Это радио Компас FM.
2: Зачем топтать мою любовь?

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Компас FM. Всегда по пути. I could stay awake just to hear.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Президент ориентирует на возвращение в сельхозоборот земель пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом Кварайона, которым ранее их передали на освоение. Также ему доложили об увеличении площадей за год за счет возвращения около 1500 гектаров в сельхозоборот земель пострадавших после аварии на ЧАЭС. По мнению президента, такие земли надо возрождать, несмотря на сложность их ввода. Тем временем 4 физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Витебской области в ближайшие 5 лет, пишет Белта. Там продолжают выполнять поручения главы государства по созданию ФОКов с бассейном. А еще рабочая встреча глав оборонных ведомств Беларуси и Индии Виктора Хренина и Раджната Сингхта состоялась на совещании министров обороны государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На этой неделе сообщили в Минобороны. Белорусская сторона отметила дружеский и конструктивный характер отношений между странами. Стороны подвели промежуточные итоги за этот год. Кроме того, участники озвучили и ряд предложений по повышению эффективности взаимодействия в военной сфере с упором на практическую составляющую. Это была программа о главном. Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайший... Двиг дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио «Компас-ФМ».

0: детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про кедровый орех. Вы узнаете, почему коренные народы Сибири считали кедр священным, а также чем полезны его плоды.
0: «Здоровый день».
1: Коренные народы Сибири всегда с уважением относились к тайге. С далеких времен люди ценят и благодарят ее за полезные и зачастую необходимые для жизни дары. Кому-то она помогает построить дом, кому-то для души нужен запах хвои и потрескивание вековых сосен и кедров. А для кого-то эти самые кедры еще и источник полезных, знаменитых на весь мир орехов. Еще в 1880 году профессор медицины Василий Флоринский писал: «Масло и ядра кедровые, и чесотку с тело сгонят, и язвы заживит, и вшей прогонит». Его коллега, путешествуя по Швейцарии, отмечал, что кедровые орехи продают в аптеках как эффективное средство от чахотки. Современная медицина называет эту болезнь туберкулезом. Имеют ли под собой почву эти громкие заявления? Давайте

0: разбираться, тем более, что сейчас за ними не нужно ехать в далекие кедровые рощи. Сегодня они есть почти в каждом крупном магазине. Состав кедрового ореха действительно удивляет. Он богат полезными полиненасыщенными жирными кислотами. Их в составе больше 65% и аж в 3 раза больше, чем в рыбьем жире. Омега-3, 6 и 9 не синтезируются в организме, поэтому очень важно поддерживать их количество. Они способствуют снижению тромбообразования, расширению сосудов, улучшению кровоснабжения тканей, а также полезны для работы мозга и нервной системы. Ядра кедра богаты витамином А. Он полезен для детей и взрослых. Молодым витамин помогает правильно расти и развиваться, а взрослым сохранять молодость клеток. Ну и, конечно, знаменитое свойство укреплять зрение тоже никто не отменял. Следующий в списке – тиамин. Он улучшает память и внимание, повышает аппетит и даже снижает симптомы морской болезни. Витамины В2 и В3 в составе орехов нужны организму для правильной переработки белков, жиров и углеводов в энергию, а при поддержании достаточного количества помогают успокоить нервы, а также улучшают работу печени, желудка и сердечно-сосудистой системы. Витамин Е – настоящий защитник клеток нашего организма. Также он нужен для усвоения жиров и витаминов А и Д. В список полезных веществ входит еще около 30 минералов, микро- и макроэлементов, включая так необходимые нам калий, магний, фосфор, фруктозу и клетчатку. В конце концов, кедровые орехи вкусные. Их можно есть просто так, а можно добавить в салаты или десерты. Однако людям с лишним весом орехи хоть и не противопоказаны, но налегать на них не стоит. Все-таки это довольно калорийный продукт. Также от них лучше отказаться тем, кто страдает от желчекаменной болезни и холецистита. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные.

Всю неделю, каждую пятницу и субботу, дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Обмен задержанными по формуле 5 на 5 прошел на границе Беларуси и Польши на этой неделе, пишет Белта. Это кульминация сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и агентством разведки Польши. 10 граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями. Среди освобожденных, в том числе белорусы, которые выполняли особо важное задание в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Беларуси. Добавлю, обменную операцию Комитет госбезопасности готовил по поручению Александра Лукашенко около года. В ее проработку были вовлечены спецслужбы и представители 7 стран, что потребовало длительных и сложных переговоров. Тем временем около 6 тысяч человек получат материальную помощь в Беларуси ко Дню Победы. Как рассказали в Минтруда и соцзащиты, на 1 апреля в стране проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны и почти 5,5 тысяч граждан, которые пострадали от ее последствий. Так, инвалиды и участники войны получат 5 тысяч рублей, иные категории ветеранов – 2,5 тысячи, пострадавшие от последствий войны – 1,5. Выплачивать матпомощь будут с 4 по 8 мая. А еще совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в Кыргызстане на этой неделе, сообщили в белорусском военном ведомстве. Белорусскую делегацию возглавил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, проблематика международной безопасности во всем ее многообразии – это основа работы организации. Неизменная миссия ШОС – укрепление мира и стабильности через взаимодействие и развитие, оперативное и эффективное реагирование на вызовы 21 века. И важный механизм реализации этой миссии – военное сотрудничество. Оно способствует не только обмену опытом, укреплению профессиональных связей, но и формированию общего понимания современных вызовов безопасности, отметил Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 13 градусов тепла. Ну а завтра в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: сайте Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Компас FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу об ужесточении требований безопасности к электричкам в Китае и обеспечении дорожной безопасности в Беларуси. Это автоновости на Компас FM. Китай обновляет стандарты тестов безопасности CNCAP для электричек. Новая версия станет самой строгой за все время существования и вступит в силу в следующем году. В испытания впервые включат сценарии с участием нескольких транспортных средств, а также тесты в сложных погодных условиях и нештатной ситуации. Например, при тумане и ослеплении светом фар встречных автомобилей. Особое внимание безопасности аккумуляторов, устойчивость к ударам и воздействию огня. Кроме того, оценки теперь будут подвергать и корректность работы электронных ассистентов, включая функции автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и предотвращения случайного нажатия педали газа. Дополнительно проверят и способность автомобиля обеспечивать безопасность после аварии.
1: Автоновости.
2: В этом году в Беларуси сократилось количество смертельных ДТП. На ситуацию повлияли и профилактические мероприятия, и меры реагирования, рассказали в МВД. На грубые нарушения ПДД, такие как выезд на полосу встречного движения и повторное нарушение скоростного режима, сотрудники действуют жестко, вплоть до лишения права управления. Наиболее проблемной категорией пока остаются иностранцы и молодые водители. Кроме того, сейчас активно развивается республиканская система мониторинга общественной безопасности. Такие центры уже находятся по всей стране и отслеживают дорожную ситуацию. И если раньше камеры выявляли только нарушение скоростного режима, то сегодня фиксируют разговор по мобильному телефону, проезд на красный сигнал светофора и непристегнутый ремень безопасности. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас-ФМ.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем в

0: Это ничего ведь, правда? Главное, что есть ты у меня.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Президент ориентирует на возвращение в сельхозоборот земель пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом он заявил во время посещения Наравлянского района на этой неделе, пишет Белта. Там Александру Лукашенко рассказали о ситуации в сельском хозяйстве, в частности, о тех пахотных землях этого района, где ведут хоздеятельность финансово устойчивой организации Мозырьского района, которым ранее их передали на освоение. Также ему доложили об увеличении площадей за год за счет возвращения около 1500 гектаров в сельхозоборот земель, пострадавших после аварии на ЧАЭС. По мнению президента, такие земли надо возрождать, несмотря на сложность их ввода. Тем временем, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Витебской области в ближайшие 5 лет, пишет Белта. Там продолжают выполнять поручения главы государства по созданию ФОКов с бассейнами в каждом районном центре. А еще, согласно новой госпрограмме, на Витебщине запланированы строительство, модернизация и реконструкция 13 спортивных объектов. К слову, в Браславе такой ФОК планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. А еще рабочая встреча глав оборонных ведомств Беларуси и Индии Виктора Хренина и Раджната Сингхта состоялась на совещании министров обороны государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На этой неделе сообщили в Минобороны. Белорусская сторона отметила дружеский и конструктивный характер отношений между странами. Стороны подвели промежуточные итоги за этот год. Кроме того, участники озвучили и ряд предложений по повышению эффективности взаимодействия в военной сфере с упором на практическую составляющую. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 13 градусов тепла. Ну а завтра в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 13 градусов тепла. Ну а завтра в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 13 градусов тепла. Ну а завтра в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM. Всегда по пути.
1: Расскажи, расскажи, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: В Минске 10 вечера.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 13 градусов тепла. Ну а завтра в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.